0: Africa. Я братья, боят судья. Я can't see what's coming for ya. Я братья, боят судья. Я can't see what's coming for ya. Я братья, боят судья. Я can't see what's coming for ya. Я братья, боят судья. Я can't see what's coming for ya. Я братья, боят судья. Я can't see what's coming for ya. You're blind.
1: See, I'm going blind. Blackout in the mind. See, I'm going blind. Blackout